Я шепнул себе только «Ура!» Я промолвил всего лишь вперед. И когда наступила пора, я сказал «До свидания, народ!» Я не думал, какой я боец, я не ведал, какой я солдат, но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.